Я не хочу пугать посмертно. Мне кажется, что я себя уже посмертно боюсь. Я не хочу умереть. Я хочу, не быть. Вздор. Такая нужна, но, Господи, как я мало, как я ничего не могу. Доживать.